почему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет?

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто-то.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Реклама.
1: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
7: Ты

0: Реклама. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Это лето. И любимая музыка.

0: Реклама.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк. Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Встреча президентов Беларуси и Индонезии Александра Лукашенко и Прабова Субианта началась в Джакарте. Переговорам предшествовала официальная церемония. После представления членов официальных делегаций Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей. После совместного фотографирования лидеры стран приступили к официальным переговорам. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в период июльских праздничных дней в межрегиональном и международном сообщениях, сообщили Белта в пресс-службе БЖД. В межрегиональном сообщении будут курсировать 18 доп. Поездов по наиболее востребованным направлениям. Кроме того, назначено 8 дополнительных поездов в международном сообщении по маршрутам Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Петербург и Минск-Петербург. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Московской, Радиальной, Орловской.

0: аэродромный Кижеватова в Опшас в Апритыцкого и Намкад. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Китае представили первых ультрабионических андроидов. Их ключевая особенность – способность распознавать эмоции человека с точностью свыше 90%. В модели объединены биомимметрическая кожа, искусственный интеллект и языковые модели, управляемые эмоциями. Система распознает более 20 эмоциональных состояний. Время отклика составляет около 500 миллисекунд, и синхронизация речи и мимики происходит с задержкой менее 20 миллисекунд. Технология ориентирована на оказание эмоциональной и психологической поддержки уязвимым группам населения. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди с грозами. В Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом. В Гомеле и Могилеве 30-32 тепла, в Минске сегодня пройдут дожди и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Мами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Ой, какое сегодня будет бодриссимо! Вместе с Дарьей Утюжниковой все заценили, как она в пустое, не включенное ведро вам начала начальный выпуск новостей рассказывать. Круто получилось. Ну, молодец! Я тут подскочил. Я не знаю, на лайв-трансляции было видно или не видно. Быстренько, спокойно вывел ей фейдер микрофона. Даже глазом не моргнул. Заново. Начала... Ой, неубиваемость, видимо, передается воздушно-капельным путем посредством общения. Хоть с какими-то легендами. Дашка, слышишь меня? Должна слышать. Я же ставил включенным там радио. Так, ребят, доброго бодрого утра. Здесь у нас же сегодня 2 июля. Не знаю, как где, а именно в Беларуси. Это такое ощущение абсолютной пятницы. Потому что завтра у нас начинаются выходные дни. Очень важные, очень яркие, очень грандиозные, любимые всеми нами в Беларуси. Праздник — это День независимости Республики Беларусь. Это в честь Дня освобождения в свое время, в 44-м году Беларуси, да? И поэтому будем праздновать, будем участвовать во всевозможных интересных локациях. Это да. Но сегодня-то еще надо каким-то образом доработать. Где вы оказались, надо же всем рассказать. А вдруг радио включили? Вон, я человеку написал: Алекс, очнулся в 00:30 ночи, уже больше года. Антология танцплощадки идет по ночам с 00:00 до 02:00. А тут, Надя, а что это за повтор? Еще и по средам? Сейчас в эфире. Не только по воскресеньям. Дайте, плиз, график повторов. Алекс, дорогой, да уже год, как все это вращается в эфире с танцплощадкой. Ну, это наш проект такой. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. А вообще, это душевное радио. Топ-5 радиостанций Беларуси. Говорю для всех. Для тех, кто в FM. Для тех, кто впервые. Дай-ка послушаю. Что там такое написано ж, душевное радио. Да, мы абсолютно душевные люди, с правильными установками на жизнь. Люди зрелые, потертые, в хорошем смысле протертые через жизнь. Имеется в виду, радиодиджеи слушают там разные абсолютно, поэтому классно. Присоединяйтесь к нам, сделайте громче. Совсем скоро фирменный гороскоп над душевным радио в Бодриссимо шоу, который всегда сбывается. Это мы с радостью.
5: В Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 30-й месте беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Максим.
1: Слушай, ну звездопати это абсолютно фирмовый гороскоп от Бодрисимо Шоу. Я точно знаю, что люди ждут, люди надеются и даже соизмеряют свои повороты за угол с тем, что гласит наш гороскоп. Ребят, не жалко, все оплачено. Как говорится, сегодня у нас 2 июля, начинаем... А что мы с тельцов-то начинаем? С овнов начинаем. Итак, 2 июля, слишком активная позиция может вам навредить. Здрасте, пожалуйста, возьмите, распишитесь. Лучше займитесь оценкой своих возможностей, проведите спокойный день. Это все овнам, вот нам, огневым людям с рогами. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не отказывайтесь, если появится шанс дополнительного заработка. Слушай, гороскоп, ты наглец, конечно. Это когда это я отказывался? Кстати, знаете, по поводу дополнительного заработка, у меня же, ну, бабушка Эммануиловна, я всегда этим гордился. Так вот, для того, чтобы все было хорошо, вот от дополнительных заработков отказываться не нужно, да? И тогда вселенная вам будет подбрасывать это постоянно. Берите, пользуйтесь, мне не жалко. Тельцы, 2 июля, включайтесь в рабочий ритм с раннего утра. Далее, ваша энергия сейчас на высоте, поэтому в первой половине дня, 2 июля, вам под силу самые сложные и самые трудоемкие дела. Поэтому, тельцы, копайте по полной. Близнецы, 2 июля. Вот, кстати, близнецов достаточно много в ТикТоке. Там идет стрим, ну, это такое закулисье утреннего Бодрисимо Шоу Душевного Радио. Так что приходите, буду вам всем рад. Помашу вам тут ручкой и посмотрите, как это вообще... Ну, когда микрофоны выключены, что-то как все происходит. Так, близнецы, там много в ТикТоке, я видел. Сегодня много времени придется посвятить решению бытовых вопросов. Бытовка. Помогать родным. Бытовки — это вообще такая отдельный мир, практически как гараж. Старайтесь сохранить баланс между домашними делами и своими непосредственными рабочими обязанностями. Ну, близняшки, да, они друг друга называют. Удачи вам там сегодня, все должно быть идеально. Раки, 2 июля, звезды советуют меньше говорить, больше слушать. А я думал, больше делать. Вообще по жизни лучше меньше говорить, говорит тот, у кого в рабочем штатном расписании. Говорить, еще раз говорить. Но, тем не менее, меньше говорить, больше делать. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, раки, ограничьте контакты, уходите от любых споров или выяснений каких-то отношений. Лучше, конечно, дипломатику включать на 10-й левел для того, чтобы действительно в идеале все было хорошо. Лев, вижу, Виталий, и вам в том числе. В этот день у львов вас ожидает какой-то сложный, какой-то неприятный с кем-то разговор, который больше нельзя откладывать. Не упускайте из виду мелкие детали. Они важны для конечного результата. Не бойтесь изменений, которые хотят в вашу жизнь. Прикиньте, у вас, львы, предполагаются какие-то изменения, которые прям хотят в вашу жизнь, которую там, не дай бог, стучатся в вашу печень. А вы не слышите никак. Ну так впускайте, а будет хорошо. Дева, 2 июля, в этот день лучше вообще ничего не планировать. Ситуация будет быстро меняться, поэтому подстраиваться под новые обстоятельства легко будете. И не переживайте, если что-то пришлось отменять. Ну, мы с вами знаем, где-то какая-то дверь закрывается, обязательно открывается новая. Девам надо быть активнее, использовать удачные возможности, больше встречаться. Вы, видимо, мало встречаетесь. Почему, тоже непонятно. Больше, девочки, больше встреч, больше возможностей и больше каких-то приятных воспоминаний, с которыми вы потом, с девчонками, да, возле кофемашины. Вот так примерно. Я вижу, наши тоже так выступают. Потом мы подходим ближе, они замолкают. Ну, понятно, не мужское дело. 2 июля, весы. Ой, сейчас перед вами открываются возможности, которых раньше вообще как-то не было. 2 июля, весам, надо смотреть по сторонам, не пропустить удачный шанс, ну и до кучи аванс не пропустить. С родными могут возникать какие-то сложности в общении. Звезды рекомендуют искать компромиссное решение. Это, наверное, касается всех знаков. Любой худой мир намного лучше там какой угодно войны. Скорпионы, 2 июля, совершите сегодня что-то новое и необычное. Поставьте себе какие-то интересные цели в работе. Познакомьтесь с кем-нибудь обязательно особенным. Изменения пойдут на пользу. Скорпионам подарят вдохновение какое-то. Это от восторга и зависти. И опять захочется там копать отсюда и до обеда. Далее, стрельцы. Кто-то или что-то из вашего прошлого сегодня может вновь войти в вашу жизнь. Кто-то, я думаю, что... трошки там, ну, как-то подколбашивает человека. Значит, поэтому, друзья, возьмите свой прежний опыт, не повторяйте ошибок. Разговоры о деньгах пойдут, ну, как-то достаточно легко. И, ребят, пользуйтесь этим без всяческих проблем и радуйтесь жизни, это самое главное. Мы разучились лазать в окна к любимым женщинам, да? Помните такой момент? Поэтому надо вспоминать, это хорошо. Женщины любят, когда к ним в окно, да, люди заглядывают. Далее. Козероги. Сегодня вам нужно подстраиваться под собеседника, чувствовать его настроение, действовать на интуитивной какой-то основе. Интуиция, ну, это хорошо. Интуиция – это когда ты на ощупь продвигаешься, и ты понимаешь, что вот эта ощупь тоже нормальная. Козерогам 2 июля можно выходить из зоны комфорта, и нужно пробовать что-то новое. Слушайте, ну в конце концов, ногой дверь откройте в автомобиле, выйдите, посмотрите вокруг, чтобы вокруг все было нормально. Козерогам удачи. 2 июля Водолей, не бойтесь сложностей, сегодня вам многое под силу. В работе Водолеям надо проявлять фантазию, использовать необычные методы, чтобы добиться каких-то больших успехов. Большие успехи. Но тут, а потом надо будет связать себя проволокой, чтобы не лопнуть от восторга и не наделать глупости. Потому что, да, огонь, вода и медные трубы – это достаточно сложно. Рыбы 2 июля. Уверенность рыбок в своих силах поможет им получить интересное перспективное предложение, познакомиться с новыми людьми. С коллегами лучше общаться только на профессиональные темы, не обсуждать каких-то сложных вопросов. Ну а вечер для рыбок 2 июля проведите в семейном кругу, поделитесь своими переживаниями, перебросив нога за ногу и наслаждаясь тем, что наступают клевые выходные. Ребят, как смог, так снабдил всех. Далее у нас Юрий Антонов «По улице Каштановой». Какая песня? Всем же ж хорошо!
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Есть

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Ребят, двигаемся вперед, конечно. Предвыходной день дает о себе знать. И руки немножко не так поднимает, все остальное. Напоминаю, с нами можно общаться. Всегда легко, здорово и клево. У нас есть очень классная комьюнити в Телеграме. Там уже 5700 и выше человек. Очень активно, очень классная. Приходите к нам в Телеграм. Душевный радиочат мы называемся. Дима, где тебя найти в ТикТоке? Я не знаю, как меня можно найти в ТикТоке. А вообще, в любых социальных сетях я ДД Санкович латиницей. Но когда-то меня... Ну, это не истинное имя, отчество. Дмитрий Дмитриевич я никогда не был. Но вот как-то прицепилось такое, поэтому я никогда не прятал своих фамилий нигде, ни в каких соцсетях. Поэтому в любых, будь то ВКонтакте, в Одноклассниках, или в Инстаграме, или в ТикТоке, я ДД Санкович. Ну, если хотите присоединиться на стрим в ТикТоке, то хорошо. Я сейчас вот буквально закончу вот этот выход и сброшу к нам в Телеграм ссылочку. Ну, придете, посмотрите. Мы там за эфиром с людьми общаемся со всего мира. Очень классно. Люди узнают о волне душевного радио. И вы знаете, фидбэк достаточно клевый. Вот нас слушают на такой мини-ферме в Молдавии. Из Туркменистана нам тут всем привет передали. Это вот только вот сейчас вот то, что я вспомнил в данный момент. Это здорово, это клево, да? Волна душевного радио объединяет людей. Да, так вот, у нас в Телеграме есть душевный радиочат. И здесь мы совсем скоро будем радиотерапивить. Есть такое слово? Если нет, пусть будет. Ко мне присоединится наша очаровательная, непредсказуемая. Уже палец в рот не клади, откусит по локоть. Дарья Утюжникова будет медсестричкой у нас тут. Ну, а наша задача при помощи карт Таро ответить на ваш вопрос. Ребят, ну вот как получится, так получится. Как ответит, так ответит. Что с ответом делать, вы будете разбираться сами. Ваши вопросы присылаем опять же к нам в Телеграм. Душевный радиочат, только ваш вопрос должен звучать каким образом? Так, чтобы на него получить ответ. Либо да, либо нет. По-другому там, ну, клады не указывают, где золото взять не указывают. Каким образом, на какой козочке подъехать, чтобы женщина улыбнулась и ответила взаимностью, тоже без вариантов. Только либо да, либо нет, такое направление вашего интуитивного движения. Так что пользуйтесь радиотерапией душевного радио и бодрисимо шоу!
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.

0: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Метеликрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, со мной здесь очаровательная медсестричка, человек, который профессионально говорит выключенные микрофоны и делает это абсолютно невозмутимо и классно. Даша Утюжникова, привет. Лилу у нас с тобой в ТикТоке, нам с тобой накидало аж 50...
2: Сердец?
1: Нет, это там как go to популярность.
2: Класс.
1: Вот как это перевести? Мы с тобой идем в сторону популярности.
2: Да. В ТикТоке. Вперед к популярности.
1: Мы вообще крутые. Ну, вообще у нас радиотерапия. Тот, кто у нас на лайв-трансляции через наш официальный сайт душевнорадио.бай, либо через наш телеграм. Душевное радиочат. Вот там видеочат, это трансляция. Что-то так застегнулось, было приятнее. Мы с Утюжниковой все, как в поликлинике. Она злая медсестра, я добрый хирург.
2: А почему это так?
1: Ну, потому что ты себя со стороны не видишь. Ты очень злая. Да ладно, шучу. Ну, надо было что-то. Это надо было сказать, а бы сказать.
2: Я очень хочу. Мне очень запал в душу вопрос от Михаила Михайловича.
1: Давай.
2: Здравствуйте. Пару дней назад моего напарника Генку скрутил живот.
1: И унес.
2: Ушел на больничный, а мне с понедельника как бы и в отпуск. И вот созрел вопрос, закроют ли ему сегодня больничный или нет.
1: Да, это прям крик души.
2: Это очень
1: страшно. Это прям, это надо, понимаешь как, это надо по скорой брать человека.
2: Да.
1: Потому что, ну, с таким вопросом человеку надо в отпуск, а там кого-то скрутил живот, понимаешь, на себе унес. Ну, давай, Утюжникова, я вращаю. Значит, смотрите, вот все честно у нас абсолютно. Это момент случайности вселенной, да? Она шифруется, а мы ее расшифровываем. Вот я вращаю, Даша мне говорит, стоп.
2: Стоп.
1: Есть. Теперь я перетасовываю. Даша второй раз говорит.
2: Стоп.
1: Есть. Итак, закроют ли больничный скрученному животу? Нет. Блин. У нас когда-нибудь пойдет что-нибудь хорошая какая-то полоса. Шестерка кубков перевернутая, устаревшие взгляды на жизнь, печальные новости о старых знакомых.
2: Все, общаться с Генкой перестанет.
1: Ну, все, видимо, ну, Генка, да. Получается как, дружище, ну, блин, предупрежден, значит, вооружен. Получается что? Ну, не уйдешь ты, значит, в отпуск. Раньше у нас тоже такое было. Тут у нас есть человек с грустными глазами, очень талантливый продюсер молодой. Он тоже там затянул заявлением. И вот эти грустные глаза напротив были. Должен был уйти в понедельник, а ушел в среду.
2: Ну, эти грустные глаза уже в Жодино сидят, да.
1: Красиво звучит. Эти грустные глаза сидят уже в Жодино. Вовка, привет тебе огромный. Давай еще, у нас есть еще время.
2: Да, вот еще.
1: Слушай, у нас с тобой, смотри, у нас с тобой регистратура, это ты.
2: Да.
1: Да, ты отбираешь там карточки больных, давай.
2: Так, значит, Шнадик, если я правильно прочитала.
1: Шнадик? Да.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Есть желание кое-что изменить в жизни, но и есть страх этих изменений. Так вот вопрос, стоит ли рисковать в данной ситуации?
1: Ой, ну тут...
2: Было бы здорово, если бы пояснили за ситуацию.
1: Ты недавно из Бабгуйска, чтобы пояснили за ситуацию? Мне знаком сленг, мне приятен этот сленг, я тебе сейчас скажу. Ну, Шадик, смотрите, любые изменения – это всегда трудно, это всегда сложно, и вы никогда не застрахуетесь ни от чего. Это не риск. Если где-то внутри, ну, это я от себя несу.
2: А мне кажется, надо.
1: Надо.
2: Надо всегда идти в непонятную ситуацию, потому что
1: да,
2: это рост.
1: Да, это рост, это очень трудно, это кризис, но потом все равно рост. Ладно, давай. Шадик, внимание, на вас крутим.
2: Стоп.
1: Есть. Тасую.
2: Стоп.
1: Есть. Итак, надо ли что-то менять в жизни? Да! Восьмерка пентаклей. Смотри, какая штука выпала.
2: Класс.
1: Вообще, радость и удовольствие от проделанной работы. Гляди, хорошие перспективы на будущее. Слушай, однозначно да. Начало новой работы, требующей больших затрат времени, сил и средств. Ну это всегда
2: один
1: так.
2: В один.
1: Один в один. Смотрите, как мы вам Шантик ответили. Однозначно да. Ну что, все? Блин, ну больше не

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Для белорусов достаточно работы в Индонезии и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Индонезии Прабово Субианто. Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности. «Надо утвердить эти договоренности и без проволочек и бюрократии действовать только вперед», заявил белорусский лидер. Учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков, сообщает Билта. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. В Минской области основные торжества завтра пройдут у мемориала «Курган Славы» историко-культурного комплекса «Линия Сталина», а вдоль автодороги Р-53 организуют дополнительную парковку. Попасть на праздничные локации можно будет после досмотра, а также правоохранители обеспечат безопасность предстоящего Буцлавского феста, который пройдет 3 и 4 июля в Медельском районе. Колонны участников будут сопровождать милиционеры столичного региона. 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал накануне. «Славия» уступила МЛ «Витебску» со счетом 4-2. Сегодня «Минск» сразится с минским «Динамо» и «Батэ» встретится с «Гомелем». Завтра, в День независимости, «Нафтан» сыграет с брестским «Динамо». 4 июля пройдут матчи «Витебск-Днепр» и «Неман-Арсенал». 5 числа «Белшина» проведет игру против «Барановичей» и «Торпедо Белаз» против «Ислаче». И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских 3,73.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом. В Гомеле и Могилеве 30-32 тепла, в Минске сегодня плюс 27, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

крупным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, надо

0: Оно будет обязательно здесь, на волне душевного радио. Как настроение, ребята? Я уверен, что процентов 90 клевого настроения, конечно, добавляет тот момент, что у нас в Беларуси, у нас уже предвыходной день, завтра у нас большое событие, это большой праздник, 3 июля, День независимости Республики Беларусь. Искренне вас, своих соотечественников, поздравляю с наступлением этого праздника, с победой в свое время над коричневой чумой фашизма. Это очень круто, и это вот все благодаря им, тем нашим героям, мы теперь с вами под мирным чистым небом и абсолютно свободны. Это, конечно, большой праздник в Беларуси, но мы к этому еще вернемся, и волна душевного радио поддержит этот праздник, будет особенный плейлист, безусловно, ну, потому что не можем стоять в стороне, мы же душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, и это правильная у вас настройка, топ-5 радиостанций Беларуси, бодрите Машу, и у меня ж, я ж не с пустыми руками, я же ж с подарком. Начни утро правильно вместе с АЗС Лукойл. Ловите момент, участвуйте в розыгрышах в эфире душевного радио и станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит очень вкусный приз. Купон на кофе French Dog на АЗС Лукойл всего за 1 копейку. Ну а тут вот есть один важный момент. Для того, чтобы вам этот подарок получить, у вас должно стоять фирменное приложение lukoil.by. Скачать мобильное приложение можно именно на официальном сайте lukoil.by. И тогда на карту лояльности победителя в мобильном приложении будет зачислено 2 купона. Они отразятся в разделе меню купоны на кофе капучино за 1 копейку и френч дог с сосиской за 1 копейку. Срок действия купона 14 дней с момента зачисления. Поэтому внимательно слушайте эфир, участвуйте. А я что решил сегодня? Я решил увидеть, обычно по пятницам у нас с вами счастливые себяхи, да? То есть счастливые люди с горящими глазами, для того, чтобы тут не так одиноко и скучно было в эфире, и диджеи понимали, с той стороны живые, улыбающиеся люди, которым хорошо. И от того, что он делает, от того, какая музыка на волне душевного радио. Поэтому сегодня я предлагаю счастливые себяхи, они же селфи, из глубины автомобилей. Вот кто в данный момент за рулем, фотографируем себя счастливую. И сбрасываем эту фотку к нам в Телеграм, душевный радиочат. Я все нумерую. И потом случайным рандомайзером выберем фотку счастливого автолюбителя, кому отправится 2 купона в мобильное приложение от Лукойла Беларусь. Выпейте кофе с френч-догом. Слушайте, это нормалек. Итак, душевный радиочат. Жду ваших фотографий из ваших авто.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
8: Душевное радио. Хочется слушать.

0: утро будет. Да, Лесь, вы правы, я как-то вот пропустил, начал сразу, ну, вообще задание было из глубины автомобилей, но я подумал, что, наверное, будет справедливо, если мы продолжим наши селфи пятничные, в том числе, и вот хочется передать привет Лили, это вот девушка, которая с нами появилась у нас в Телеграме благодаря ТикТоку, вот она узнала о волне душевного радио, теперь постоянно с нами, и она очень помогает вот продвигать наше с вами душевное радио именно в ТикТоке. Лили, спасибо вам огромное за то, что вы есть, и вы тоже участвуете у нас в конкурсе под номером 7. Олеся, не могу найти вашу фотографию, продублируйте вот в данный момент, обозначу ее как 8. Все, вот теперь все на месте. Итак, да, мы, ну, не купонов ради с кофе и френч-догом от Лукойла, а ради хорошего, отличного времяпрепровождения, ваши улыбчивые селфи, предпочтительнее из автомобилей, сбрасываем к нам в Телеграм и боремся за эти купоны, которые появятся у вас в мобильном приложении Лукойла. Пока же дело за утка Fast News. Ну, такие новости. Я не знаю, куда катится мир. Девочки, вот вы мне скажите, я вам сейчас набросаю, конечно, фотографии. А вы мне скажите, вообще это, ну, как говорят, зашквар? Или это все-таки нормально? Многие люди не представляют себе праздник без торта. Это лакомство сопровождает немало важнейших жизненных событий. Будущие мамы и папы давно уже пользуются тортами, чтобы сообщить родным и друзьям пол ребенка. Для этого делаются бисквиты голубого или розового цвета. Ну, знаете, это гендер-пати называется. Но последний год люди, ждущие малыша, все чаще отказываются от гендерных тортов и отдают предпочтение кое-чему другому. Это торты, украшенные УЗИ снимками будущих детишек. Я вам сейчас вот сброшу. Но у меня какое-то двойственное ощущение, не очень понятное. Ну вот, глядите, вот такой вот торт. Это вот УЗИ снимки будущих детей. Блин, ну не знаю. Ну, зайдите, гляньте к нам в Телеграм, душевный радиочат. Обычно для украшения используется специальная съедобная печать, плюс дизайн нередко дополняет декоративные элементы, надписи там с датой будущих родов, имена, именем ребенка или фразой «скоро появится на свет» и так далее. Кроме того, можно там звездочки, сердечки, облачка, плюшевые медвежата. Ну, в общем, все, что подскажет фантазии родителей, кондитеров, и что как-то связано с рождением младенца. Блин, ну вот гендер-пати я видел. Там же из коробок вылетают шары, там, ну, достаточно красиво. Если это не игра на камеру, то трогательно, безусловно. Особенно вот последний торт с чертыми, с черными ленточками. Как-то, ну, не знаю. Буду благодарен за фидбэк у нас в Телеграме. У меня двойственное чувство. Я бы, честно говоря, так бы, ну, испугался бы, если бы мне вот такое вот предложили. Кто знает? Слушайте, я научился от своего ребенка. Это у меня фирменная сына такая. Кто знает? Сын мне постоянно, представляете? Папа перенял. А, далее, ну, тоже вот фоточки вам сброшу. Не, ну, мужчины однозначно скажут фу. Короче, на неделе моды в Париже, я вообще не понимаю высокую моду. Но мне все говорят, это искусство, ты ничего не понимаешь. Ты человек, выросший на бульваре Непокоренных, в Могилеве, возле лака краски. Ты не можешь этого понять. Это высокое искусство, я не понимаю. На неделе моды в Париже во Франции особенное внимание привлекли к себе мужские туфли. Я вам сейчас сброшу. О, мужчины, хотели бы себе вот такое вот? Вот вам мужские туфли. Эй, подтормаживает у меня интернет. О, как вам? Это у нас в Телеграме, душевный радиочат. Ну, внимание сложно назвать лестным, но слава богу, хоть что-то в этом мире нормального осталось. Ведь пластиковую обувь, созданную дизайнерами Saint Laurent, раскритиковали почти все. Дело в том, что эти туфли прозрачные и откровенно демонстрируют голую стопу своего владельца. Среди ценителей моды начались шуточки про то, что мужские ноги далеко не всегда настолько эстетичны, чтобы показывать их там. Кроме того, высказывают шутливое мнение про запотевание такой обуви, ну, вы понимаете, по физиологическим мужским причинам. Некоторые комментаторы не стали придумывать ничего странного, просто назвали туфли странными и даже пугающими. Вот я вам сейчас, это вот, люди стоят с нормальными туфельками, а вот стоят те, которые типа, это высокая мода. Вот как вам? Я в очередной раз похолодел. Не-не-не-не-не, я такое не надену. Если уж совсем будет не в моготу, надену сандали с носками. Пусть осудят, зато тепло. Но такое не-не-не, как вам? Ай, все, закрываю. Ну и прикольно, оказывается, Бэтмен среди нас, прикиньте. Полицейские из Лагос де Морена, штат Халиска, видимо, это в Мексике, разыскивают незнакомца, которого многие уже прозвали реальным мексиканским Бэтменом. Прикиньте, этот человек охотится на тех, кого считают преступными элементами. Ну, по меньшей мере, уже 5 мужчин были найдены на улицах в неудобном положении. Мститель примотал их скотчем к фонарным столбам. На лицах пленников были нарисованы усы, иногда кошачьи, а также красовались надписи «Вор». Имеются подозрения, что все, до кого добрался Бэтмен, были виновны в краже чужих мотоциклов. Представители власти подчеркнули, что ищут этого неведомого борца за справедливость. В данном случае жертвы именно те, кто якобы крал мотоциклы. Их не только лишали свободы с помощью скотча, но еще и избивали. Полицейские добавили, что самостоятельная борьба с преступностью недопустима. Я вам сейчас тоже набросаю. Вы слушайте, ну у нас сегодня тандем, да, с вами в Телеграме. Тандем у нас с вами в Телеграме. Во! Это вот в Мексике кто-то ловит воришек мотоциклов, еще раз повторюсь, и привязывает их к столбу, обматывая скотчем. Ну, реально Бэтмен, да? Не, ну, наверное... Нет, ну, по закону нельзя. Только представители... ну, закона имеют право там кого-то наказывать, там, суд и так далее. Это самоуправство это, да? Ну, прикольно. А вот интересно, а статистика есть? Стали меньше красть мотоциклов в мексиканском штате? Или так все и осталось? В общем, заходите к нам в Телеграм, гляньте душевный радиочат, мы в телеге. И создайте свое мнение по поводу трех этих новостей. Фотографии из них уже размещены.
1: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: друзья, продолжаем. Это Бодриссимо Шоу, волны душевного радио, топ-5 радиостанций Беларуси. Я всем очень рад. Ну и напоминаю, что у меня есть подарок, ну это такой промокод от замечательных сети АЗС Лукойл Беларусь за 1 копейку, кофе и френч дог. И то за 1 копейку, и то. Все это, по-моему, может появиться у вас в мобильном приложении от Лукойл. Его необходимо поставить. Ну, мы же все, я думаю, что 99% автолюбителей сейчас. А поставили, очень удобно, кстати, заправляться. И очень хорошая программа лояльности. Я доволен. Поэтому сегодня у нас селфи из-за руля, но и не из-за руля. Так. Тут вы забыли самое главное. Я же говорю, счастливые люди за рулем. Ну, вот, конечно, Виктория, вы просто фантастическая наша звездочка. Прямо с такой собакеной. И тут не очень понятно, кто больше улыбается. Можете посмотреть, очень счастливое селфи. Я все нумерую, да? Вот, опять же, Валера. Валера. Вы, наверное, любите эту песню, да, которая звучит? Валера, шофер. Вы посмотрите. Блондин, похожий на Шварценеггера, с такой шикарной голливудской улыбкой. Вот такое хочется. Ваш номер 16. Валерий, я потом разыграю. Ну да, вот смотрите, работаю. Вот такой вот Миша. Миша, вам привет. Ну, Кирилл не обсуждается. Всегда красавчик. Далее, за рулем Юльчик нашла, да, что-то в архивах. Такая очень красивая автомобиль из ковра, прям в селфи. О, глядите, это Павел. Павел где-то во глубине какого-то трактора. Тоже привет огромный. Клевая Панама. Леонид, который дважды Леонид, принимает респект и уважуху. Я не знаю, говорит сейчас, наверное, уже нет, да? Уже даже это стало, вот респект и уважуха. Это тоже стало анахронизмом в данный момент. Меня немножко обеспокоила Елена Новик. Леночка, вам привет огромный. Я не очень понимаю, где вы в такой теплой одежде. И если это сейчас, то вас где-то замораживает кондиционер. Я аж распереживался. Вот, ну а если это не сейчас, ну тоже правильно. Не автомобиль, но тоже машина швейная, да? Сашенька Райба, привет вам огромный. Ну, отлично. Давайте так, время еще немножко есть. Где это все происходит? Ну, это легкая забава. Посмотреть друг на друга. Продемонстрировать, собственно, горящие глазки, как вот под номером 18 Ириска. Спасибо большое. У нас в Телегра... О, господи, это что такое? Евгения, вы тоже в автомобиле, да? Да с такой ногой. Ладно, я вас тоже пронумерую. Я не знаю, как вы доберетесь непосредственно до френч-дога и кофе, но самое главное верить, правильно, Жень? И стремиться. Это не сейчас, я понял, Лен. Так, ну что, все это у нас в Телеграме. Ваше счастливое селфи в глубине автомобиля. Присылайте к нам, получайте номер, который разыграем. Купоны получите, будет клево. Ребят, всех обнял. Совсем скоро Даша Утюжникова с новостями. Я до следующего часа.
1: Душевное радио. Классика

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской страны об открытии посольства в Минске. Об этом президент заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабава Субианта, передает Билта. Белорусский лидер выразил уверенность, что эта дипломатическая миссия Индонезии будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, а также поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами, сказал Александр Лукашенко. Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях сокращен, об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Нововведение вступило в силу накануне, теперь исследования без контраста должны провести не позже, чем через 30 календарных дней с момента направления врача, а экстренные пациенты вне очереди по медицинским показаниям. Если сроки нарушаются, можно обратиться к администрации поликлиники. В День независимости Минское метро изменит график работы. Станции откроются в 5:30 утра, а завершат работу в 1:10 ночи. Чтобы пассажирам было удобнее передвигаться по городу, с 11 часов утра интервалы между поездами сократят. На московской линии составы будут ходить каждые 5 минут, на автозаводской – каждые 4, а на зеленолужской – раз в 7 минут. Такие станции, как Октябрьская, Немига, Фрунзенская, Купаловская и Юбилейная площадь, в ночь на 4 июля закроют на вход чуть позже остальных – в 1:20. Вечером в четверг, 2 июля, на Земле ожидается сильная геомагнитная буря. По прогнозам ученых, основные геомагнитные возмущения начнутся ближе к вечеру, ориентировочно с 9 вечера до полуночи. Предстоящее событие станет самым мощным геомагнитным явлением с марта этого года. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве 30-32 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
1: Утро будет!
4: Да, все верно. Здесь предпраздничный день у нас на волне душевного радио. Бодриссимо шоу в сольном исполнении. Дмитрий Санкович меня зовут. Я абсолютно счастливый человек. Знаете почему? Потому что я в окружении очень классных, очень счастливых людей, которые сейчас за рулем и которым тоже хорошо. Слушайте, лето внесло, конечно, свои коррективы. Мне очень понравилась, Александр, ваша фотка. У вас такой прообраз самодельного кондиционера за спиной. Ну, я понимаю, почему мы с вами теперь одной прически, потому что, ну, видимо, вы не досмотрели. Во всех конструкциях есть изъяны, видимо, просто сдуло, да? Саш, привет вам огромный. И еще, Владлена, Чка, вам привет огромный. Самые красивые девчонки — это в Беларуси. А когда самые красивые девчонки во глубине автомобилей, это вообще бомба. Нам завидует абсолютно весь мир. Привет вам огромный. Я напоминаю, есть подарок. Это купон от сети АЗС «Лукойл Беларусь». Ловите момент. Станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получает вкусный приз. Купон на кофе с френч-догом на АЗС «Лукойл» всего за 1 копейку. Эти купоны появятся у вас в приложении от «Лукойла». Это обязательное условие. Скачать мобильное приложение можно на сайте lukoil.by. И вот там, в этом приложении, будет начислено 2 купона на кофе и за 1 копейку. И френч-дог с говяжьей сосисочкой за 1 копейку. Ну, отправляйтесь в путь с горячим кофе и сытым френч-догом от АЗС «Лукойл Беларусь», да? Ну, давайте так, еще, ну сколько, 10 часов 12 минут, давайте 10, тоже 12, давайте 15 минут до половинки часа. Есть возможность прислать, только, пожалуйста, свою счастливо-улыбательную фотографию из глубины автомобиля к нам в Телеграм, душевный радиочат. После этого я закончу нумерацию фотографий, и уже среди всех вас вот разыграем этот небольшой, но очень такой приятный, очень такой душевный подарок в виде вкусного перекуса. Душевный радиочат, мы в телеге, приходите.

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Прям чувствую аромат свежемолотого кофе и клевого френч-дога. Мы поздравляем Алину под номером 35, как вы правильно заметили. Алина, я не знаю, как вы будете делиться грозно с тем, вот кто грозно на вас смотрит с заднего сиденья, с жировчаркой, ё-моё. Там, знаете, френч-дог на один прикус. Слушайте, я заметил, очень много вы фотографий прислали из автомобилей с животными. Ну, имеется в виду, с настоящими, там, собачки в основном, да? А вы что, вы их просто куда-то возите? Или вы просто их так от жары спасаете? Здесь есть кондишн, а дома нет. Вот, ну, вот реально, да? Вот посмотрите, и Сергей, и Гай Воронский. Я правильно прочел вроде фамилию? Сереж, привет вам огромный. Он какой собакен, как простительно на вас смотрит. Слушайте, такие фотографии классно. Вы, ребят, почаще балуйте нас подобными фотками, потому что не всегда четко понимаешь, что, как и почему с той стороны радиоприемника. Ну, разговариваешь и разговариваешь, да? Ну, поджигаешь сердце и поджигаешь. Это правда. Ничего вот абы как, абы сказать... В эфир не несем не для душевного радио. Это все через сердце, через эмоцию. И не понимаешь, есть там с той стороны кто-нибудь. Улыбнется, не улыбнется. К сердцу прижмет, не прижмет. Сделает громче, не сделает громче. И поэтому вот подобная фотография от вас. Ну да, мы это обычно практикуем перед выходными. Сейчас получается у нас четверг, но тем не менее, завтра уже выходные, там достаточно длинные. Чем всех, кстати, хочется поздравить. Там вроде и жара приспадет, и немножко полегче все будет. Ну и классно, потому что, ну, невыносимо порой было. Алиночка, мы вас поздравляем. У вас есть купон за одну копейку вам и кофе, и френч-дог от АЗС «Лукойл Беларусь». Мы сейчас с вами спишемся, ваши контакты передам далее по цепочке, для того, чтобы вас правильно вознаградили, там все как положено сделали, да? Клево. Ну что, идем далее. Время еще есть, 10:30. Можете теперь уже, вот просто интересно, я всегда очень комплексую, и комплексую в плане того, что ваша активность увеличивается, когда вам объявляешь какие-то подарки. И можно с вами быть откровенным, это всегда было, есть и будет. Мне это всегда не очень нравится, потому что это вроде как покупка вашего внимания и вашей активности за что-то. Поэтому вот сейчас проверим. Еще впереди 29 минут. Я с удовольствием посмотрю на ваши фотографии. Если кто-то мне улыбнется из глубины своего автомобиля, телефона, рабочего места, мне помашет там, может, какое-то сердечко покажет. И снова вдохновлюсь для того, чтобы с новыми силами уже объявиться с вами в понедельник. Но я еще здесь, тем более Блонди Мария. Великий просто хит. У нас на радиоволне других не держим. 24/7 в эфире душевного радио. Классика всевозможных хитов.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

дорогие, спасибо огромное. И насмотрелся, и нагоготался, и в личке наобщался. Вот, смотрите, какие улыбки. Лилия, спасибо вам большое. Вы веселый, классный человек. Мы всегда с вами. Это кто мне такое прислал? Влад Лена. Ой, спасибо большое. Не мешает, сидит, наблюдает. Вижу лайки. Ух ты, 2005 год, Дели. Ух ты, как вас возили, это классно. Это же такой мотоцикл. Олеся Маковская, да? Мотоцикл, это смесь бульдога с носорогом. Это такой мотоцикл в Дели, похожий на автомобиль. Я понимаю. Ребят, классно провели время. Я всем желаю далее быстренько закончить этот рабочий день и уже окунуться в большие, достаточно продолжительные выходные. Я вас всех хочу искренне поздравить с очень важным праздником в нашей стране, в нашей любимой Беларуси. Это День независимости нашей страны. Чтобы мы с вами не забывали великий подвиг нашего собственного народа, наших дедов и прадедов, чтобы ценили, чтобы рассказывали новому поколению обязательно про это, потому что все то, что имеем мы сейчас, это благодаря тому, что наши отцы и деды тогда ценой своей жизни все это дело отстояли. Поэтому, дорогие мои, поздравляю, большой праздник, будем радоваться, будем поздравлять друг друга, улыбаться, ну и все это по звуке, конечно, я надеюсь. Своей любимой радиостанции, любимая же. Ну а как можно слушать радио, если оно не любимое? Поэтому я, вот мы видим и потому, как идут подключения, и через наш официальный сайт, и через другие радиопотоки включают волну душевного радио, это здорово. Потому что классик хит, да? Сейчас я прям мужчину встрепенулся, потому что не специально. Вот окончание моего эфира подтянулся такой, ну, просто супер-мега-хит, который любят абсолютно все. Вот странно, мы же вроде не рок-радиостанция, мы поп-дэнс такой, да? Причем поп-дэнс проверенной музыки, хитовой музыки, узнаваемой с одного аккорда. Но каждый раз, когда в эфире появляется рок-легенда, конечно, все сразу зажигают глаза и расправляют традиционные крылья, да? Ребят, мне с вами было хорошо, надеюсь, что это взаимно. Обязательно услышимся уже понедельник, но на волне душевного радио в рамках Бодриссимо Шоу. Всегда ваш Дмитрий Санкович. Всех виртуально обнял, насколько хватило моих больших рук. До встречи!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии. Как сообщает Белта, гражданам Индонезии Беларусь уже предоставила безвизовый режим на срок до 30 дней. В свою очередь, белорусы сейчас въезжают в Индонезию по визам, которые оформляются в электронном виде или по прибытии. Отмечу, безвизовый въезд в Индонезию сроком до 30 дней был приостановлен в марте 2020 года в целях борьбы с пандемией. Завтра Беларусь отметит День независимости. Разработан план праздничных мероприятий в Минске. С 12:00 начнет свою работу основная городская площадка – Дворец спорта. Площадку организуют на территории Верхнего города. Также мероприятия запланированы в каждом районе Минска. В основном это парковые зоны. Большой праздничный концерт пройдет с 9 вечера до полуночи у стеллы «Минск. Город-герой». Традиционно состоится и акция «Споем гимн вместе». Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди с грозами. В Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом. В Гомеле и Могилеве 30-32 тепла, в Минске сегодня дожди и плюс 27. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Твой удачный день.

0: Твои любимые песни.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Президент Индонезии Прабуво Субианто надеется, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче. Об этом он заявил в Джакарте по итогам переговоров с Александром Лукашенко, передает Билта. А лидер Индонезии сказал, что этот визит подчеркивает нашу дружбу. В глобальной динамике, которая постоянно изменяется, Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии. И мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды, подчеркнул президент Индонезии. Работники белорусских банков в первом квартале 2026 года выявили 123 поддельных денежных знака, 96 банкнот и 27 монет, сообщили Билта в пресс-службе Нацбанка. По-прежнему чаще всего попадаются фальшивые доллары США, почти 63% от всех подделок. Чаще всего выявлялись фальшивки номиналом 100 долларов. Доля поддельных евро составила чуть больше 29%, а их количество увеличилось в 9 раз. В первом квартале не было выявлено ни одной поддельной банкноты белорусских рублей. Уникальный музей на колесах снова в столице. Сегодня на станции Минск-Пассажирский встречали знаменитый поезд Победы. Его приезд приурочен главному празднику нашей страны – Дню независимости. До этого состав уже видели в Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных центрах. Минск стал седьмой точкой на маршруте этого сезона. Экспозиция полностью интерактивна. Каждая экскурсия длится ровно 45 минут. За это время группы, слушая аудиогид, проживают путь от мирного времени до победного мая 45-го. Прочувствовать все это помогают голограммы и трехмерные панорамы. Посетить уникальную экспозицию в Минске можно по 5 июля. Американской альпинистке удалось выжить после падения в горах с 450-метровой высоты. Инцидент произошел на горе Шаста в штате Калифорния. 31-летняя женщина в составе группы начинающих альпинистов совершала подъем на гору. В какой-то момент она сорвалась с высоты почти в полкилометра. Женщина выжила, у нее всего лишь перелом лодыжки. Высота горы Шаста составляет 4317 метров. Она входит в систему каскадных гор и является спящим вулканом. В последний раз он извергался в 1786 году. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве плюс 30-32. В Минске сегодня дожди и до 27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Биомедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Недушный день.
6: Кажется, еще недавно мы висели вниз головой на перекладине, ели ягоды прямо с грядки и катались на велосипеде. Просто от восхода солнца до заката, а еще и позже бывало. Много чего любили и мороженое, и догонялки, и не любили, например, вот какао с пенкой. Какое-то было счастье детства. Ну, а сейчас мы работаем, четверг, но хоть что-то в нем есть приятное. Завтра выходной. Ну, а теперь, что еще любим мы, взрослые? Личные границы, стабильность, возможность выспаться, моменты тишины. А еще любим зарплату, конечно же. Любим найти свое предназначение и любим приветы друг другу отправлять через душевное радио. Уже, кстати, можно это делать. Сейчас начинается наш любимый, самый приветливый, самый теплый час, когда можно что-то хорошее написать в Телеграм, отправить определенному человеку, и это все услышит страна. Вот так вот. Так что пишите, открывайте, сообщения уже можно отправлять. Но насчет предназначения тоже волноваться не стоит. Обязательно оно откроется. Солнечные лучи тоже вот много пролетают километров, чтобы нас порадовать. Мы тоже найдем когда-нибудь свое предназначение. Будем для кого-нибудь точно. Сегодня солнышком, день-то пасмурный. Но мне кажется, что именно сегодня все немного выдохнули. Сколько можно уже жарой наслаждаться? Прохлады хочется, правда?
4: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Еще не так давно перед сном читали книги, слушали музыку на пластинках или играли на музыкальных инструментах, а иногда еще телевизор подключался фоном, так приятно под него расслабляться, уже научились. Где-то еще разговаривают в семьях перед сном или уютно молчат. Ну а теперь то в том окошке, то в этом все скроллят, да, в надежде долистать до конца новостной ленты или ленты в наших соцсетях. Вот ничего интересного, чтобы не упустить, и важного, да, проходят так часы в этом занятии. И навязчивая привычка бесконечно что-то искать в интернете, она уже просочилась всюду, она уже всю планету захватила в большей или меньшей степени. И просто ученые понимают, что никак победить ее не получится, надо, значит, возглавить. Правильно? Да, знаем мы такую знаменитую жизненную стратегию. Ее часто приписывают Макиавелли, которая учит превращать неизбежное, да, в инструмент управления. Поэтому ученые подумали и решили для нас с вами подобрать такие самые удобные позы для того, чтобы листать ленту перед сном. С пользой для здоровья даже это можно делать, чтобы не накапливался стресс. Всего лишь несколько рекомендаций для того, чтобы уберечь себя и близких от лишнего стресса и подготовиться ко сну. Но готовы их впитывать? Для этого нужно лечь на бочок, поджать ноги к груди. Такая поза будет напоминать объятия, чтобы успокоить нервную систему от инфошума. Потом нужно упереть телефон в матрас. Смартфон не придется держать на весу, и руки не успеют устать. И подпереть голову рукой. Шея, мышцы шеи так разгрузятся и не будут слишком сильно напрягаться. Но потом мы уже знаем, что происходит после этой позы. Уже руки затекают, бок тоже. Вот тогда уже точно нужно ложиться спать. Да? Ну и на одном боку тоже ученые советуют долго не лежать. Это все может привести к утренним отекам и синякам под глазами. Ну, естественно, если всю ночь чем-то таким интересным зачитываться. По-моему, это самый полезный гайд за последнее время.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор.
5: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
6: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
7: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибека.
2: Есть люди, с приходом которых в нашей жизни появляются трудности. Мы их называем братьями, сестрами. Они знают, как нас легко, за секундочку, вывести из равновесия лучше, чем кто-либо другой на этом земном шаре. Но и они же первыми приходят на помощь, если кто-то обидит. В теории. Но иногда на практике тоже это срабатывает. И сегодня, 2 июля, оглядываясь назад, Антон все-таки говорит, рад появлению Ани в его жизни. Написал нам в Инстаграм Антон, что сегодня поздравляет свою сестру Анну Нилипович с юбилеем. Родная, пишет, родных не выбирают, но как-то мы друг друга выбрали. Ты меня, я тебя желаю главного. Сегодня и всегда здоровья, чтобы общих воспоминаний здоровых было как можно больше. Больше веселых фотографий, поменьше напряжения в жизни, дел каких-то неотложных, суперсерьезных, больше счастливого, искреннего смеха, такого заливистого, приколов, танцев, вечеров, чем легкости хочет добавить в вашу жизнь Антон. Ну и он, видимо, тоже понимает, что это пожелание он и себе отправляет, и вам в ваш день рождения. Но все как в детстве, да? Главное, что подарки он вдруг не начал у вас отбирать. Ну, так и есть, дополняет. Скоро обниму тебя крепко, все скажу лично, но пока отправляю тебе свое сердце по воздуху. А он у вас романтик. Анна, с днем рождения вас поздравляем, но на всякий случай перепрячьте подарочки.
3: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: организации преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. Также подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Завтра Беларусь отметит День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды гимна Беларуси зазвучат в 22:55. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Московской, Радиальной, Орловской, Аэродромной, Кижеватового, Обшасова, Притыцкого и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Мексиканский «Бэтмен» приклеивает преступников скотчем к столбам. Необычный «Мститель» ловит предполагаемых угонщиков мотоциклов, приматывает их скотчем к столбам и оставляет ждать полицию. Первого преступника местные жители нашли 13 июня. Он был приклеен к столбу с надписью «Вор на лбу», а рядом стоял, вероятно, украденный мотоцикл. После обнаружили еще минимум 4 приклеенных нарушителей. Власти не уверены, что это дело рук одного человека, а, возможно, действует целая группа. Полиция ведет расследование, а сами пленники пока не рассказывают, что с ними произошло. И к новостям компании. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями сливки.бай. Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди с грозами. В Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве 30-32 тепла. В Минске сегодня пройдут дожди и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Карнавалы скоро и мы захотим у себя проводить, когда привыкнем к температуре окончательно. Уже акклиматизируемся и не будет этого звона в ушах, если резко встаем. Да? Загорим, в конце концов. Потому что только в перьях и можно будет скоро передвигаться, в остальном просто жарко. И я, кажется, начинаю понимать, но не оправдывать мужчин, что отрицают наличие маек просто как элемента гардероба и ходят по городам, просто по проспектам в шортах. Вот и все, собственно, да. А если мы так будем ходить? Да, очень странно. Но в целом в мире очень много летних жарких фестивалей, где официально разрешено быть только в шортах, обливаться, кататься буквально в грязи. Например, вот в Бразилии мы знаем карнавал, там вот эти перья в городе Парати, да, проходят обшествия. А еще в Испании «Ля Томатина», самая крупная в мире битва томатами в конце августа, тоже состоится в этом году, в том числе в городе Буньоле. И грязевой фестиваль в Южной Корее будет проходить в Парёне. На пляжах в течение нескольких дней там люди обмазываются целебной морской грязью. Ну и в целом, что-то похожее на карнавал и на праздник жизни у нас по всей стране возле водоемов в эти минуты. И вообще все лето будет проходить без объявления каких-то официальных сроков открытия и закрытия. Все мы участвуем в этом большом празднике лета, празднике жизни. На каких озерах уже побывали в этом году? Какое, по вашему мнению, самое уютное? Будет такая реклама, но, конечно, кто-то явно не захочет делиться самыми классными локациями, на которых только ты да я, да мы с тобой, а то сейчас кто-нибудь приедет. Но с другой стороны, мы же все люди душевные, должны друг другу помогать. Пишите в телеграм-чат Душевного радио о том, где в этом году удалось искупнуться, как понравилось, нет, номера пляжей тоже приветствуются, можно прямо с точками, с локациями. Но еще в этом часе мы можем делиться приветами с тех самых пляжей, тоже в телеграм-чате Душевного радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: У нас намечается несекретная картографическая экспедиция, миссия. Мы составляем в ТГ-чате родином топ самых приятных мест, где поплавать сейчас приятно, где можно охладиться, где можно отдыхом насладиться, где вода чистая, пляж аккуратный. Обещаем идиллию не нарушать. Смело делитесь локациями или просто названиями любимых озер, указывайте, в какой области. Ну, а душевное радио и так там звучит. Раз это ваши любимые места, значит, мы с вами туда и приезжаем. Нас онлайн можно слушать везде, где ловит интернет. Ну, водоемов сейчас легко. Я в этом уверена. И вот поэтому, кстати, летом все ищут эту легкость. Я передвигаюсь на велосипеде. Хоть какое-то ощущение ветерка можно словить в этой духоте. Но зависит от крутящего момента. А кто-то себя окружает легкими людьми, кто-то такими ледяными мятными напитками. Ну и, видимо, ощущение легкости сегодня словила Виктория. Потому что написала нам в ТГ-чат о том, что именно 2 июля день рождения у ее бывшего мужа. Уловили сарказм, легкость и бывший муж. Еремкин Виктор, пусть пишет Виктория, пути наши разошлись, у каждого своя семья, своя жизнь, но я вспоминаю с теплотой и благодарностью наши годы совместной жизни. И от всего сердца поздравляет вас с праздником. И, кстати, много-много лет назад, в этот день, у них даже у ребят была свадьба. Вот так вот они решили объединить два события. Ну, правда, это знакомая схема. Это же у меня, как у людей, которые родились ближе к Новому году, день рождения объединяется с Новым годом, у вас день рождения со свадьбой. Но это так, такая прагматика была, наверное, с вашей стороны, Виктория, чтобы в свой день рождения Виктор немножечко и о вас тоже вспоминал. Теперь всегда. Да, муж-то временно, а бывший муж навсегда. Не похоже на натянутые отношения, такое тоже бывает. Наверное, нужно во взрослом мире учиться поддерживать те самые отношения. Ну и отпускать. Виктория, давайте отпустим Виктора, ну, с какой-нибудь хорошей песней.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Принимает пассажиров и их плейлисты Максим. Когда будет удобно, обернитесь. Юлия, что вызвала вас? Максим просто работает в такси, как-то звучит, да? Передает вам огромный привет. Написала нам в Инстаграм, что вы до ее появления в машине, как бы в вашей жизни, слушали техно. А у Юлии впереди важное дело, она отправляется на фотосессию, туда вы ее подвозите, поэтому начинает, видимо, раскрепощаться прямо в машине. И попросила поменять волну на душевную. Юлия, я думаю, Максим сейчас осознает, как ему повезло с такой попутчицей. Но теперь осталось только обменяться контактами. И у Юли под фото будут комментарии не только нескольких подруг. Да, мы же ради подруг обычно устраиваем фотосессии. Кто, если не они, нас поддержат, скажут, что с нами все в порядке. Мы идеальные зажигалочки, сияем, да, красотки. Но еще и комментарий Максима обязательно добавит. Приятный, я надеюсь. Я жду ваши приветы в телеграм-чате душевного радио. И что же вы нам отправляете? Пока. Сейчас мы активно делимся красивыми, такими настоящими летними локациями. Куда поехать искупнуться? Где найти хороший пляж? Где найти хороший водоем, спуск в воду рядом с вами? Рассказывайте о любимых локациях. Может быть, кому-то повезет, кто-то к вам присоединится. А что, в хорошей компании, скажите, отдых гораздо интереснее проходит. На озере Полеи под Витебском любит отдыхать Наталья. Отдыхает там всей семьей, наверное, и в эти минуты тоже. Почему-то я не удивлюсь огромному количеству отпусков людей на улице стало гораздо больше. Вот с каждым днем все больше и больше тех, кто гуляет, тех, кто так вот никуда не спешит. Мы, люди, которые бежим на работу, немножечко вам завидуем. В Гомеле озеро Черенко. Так, озеро, сейчас прочитаю, как называется. Белладжо, но по-другому оно называется. Оно называется... Так, сейчас мы увеличим. Чернецкое озеро. Очень хвалит его Кирилл. Да, под Гомелем. Обратите внимание, Гомель, у вас там хорошее озеро рядышком находится. Так, а что пишет Алексей? Помнит пляж в Испании. Алексей, конечно. Сейчас мы поедем в Испанию. Там отличное море, очень теплое. Минское море у нас есть в Беларуси. Туда можно отправиться легко. Алексей, я помню еще по предыдущим сообщениям, я визуально уже некоторых людей узнаю. Вы сейчас пишете о том, что там девушки загорают и купаются топлес. Помнится, еще несколько дней назад вы большой привет из Испании передавали жене и детям, которые ждут вас в Беларуси. Собственно, спалились. Память у меня на лица хорошая. Все остальное страдает, а вот лица я отлично запоминаю, ваши аватарки в том числе. Большой привет Светлане отправляет Кирилл, любимой. И с маленькой датой поздравляет Свету и себя в том числе. Вчера было 32 месяца, как ребята вместе. Пусть циферки перерастают в годы. Очень люблю тебя, моя вредная кобрачка, пишет Кирилл. Я вижу, баланс у вас в отношениях имеется. Мы вас, конечно же, поздравим. 32 месяца. Вас так давно, наверное, никто так долго не выдерживал. Поэтому Свете большой привет отправляем. Пишите вы кого, с чем сегодня будем поздравлять. Поводы-то какие?
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Какой красивый мир. И сейчас, посмотрите-ка в окошко, у вас там, может, и солнышко идти, может, какая-то жара пробиваться сквозь облака, может, дождь барабанить. Вообще, кажется, очень большая страна, да? Ну, а вообще без работы этот мир и этот день, этот четверг становится еще ярче, интереснее. Это по ту сторону отпуска говорит нам Эльвира и всех зовет и манит, да, как русалка. Отправляет большой привет коллегам из комплекса «Олимпийский». Пишет: рекорд. Рекорды откладываются. У меня сегодня в приоритете огород. Ну, небось, смородина собирает малинку, клубнику. Ну, а что еще можно? Вовремя открывать и закрывать парники тоже сейчас очень надо, чтобы как-то сберечь урожай. Ну и мариновать шашлычки на вечер. Не понимаю, почему во взрослой жизни ученые не постарались и не придумали какой-нибудь аппарат, препарат, который бы калории отправлял в нужные места, в определенные, а чтобы они не хаотично распределялись там, где мы их не хотим видеть. Ну, в ответ жизнь комбинирует нам фигуру из пальцев, да, на этот вопрос. Огромный привет своим коллегам-формовщикам, формовщицам теста магазина «Маяк» отправляет еще наша Евгения, написала в телеграм-чате душевного радио. Девочки, Наталья, Ирина, Марина и Ольга, вы лучшие. Вот такое вам послание прилетело. Ну, я так понимаю, что под душевное радио формы, ну, идеальные, приобретают очертания, но день как-то тоже вытягивается, выравнивается. Кстати, маяк, я вам тут сигнализирую не только вам, но и вообще всем, что оказывается, мы с вами прожили ровно половину 2026 года. Полгода сегодня можно отметить. До Нового года, до зимы, до полного Jingle Bells осталось всего 182 дня.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. Президент направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Сегодня состоится встреча Александра Лукашенко со своим коллегой Минаун Хлайном. Лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-мьянманских отношений тет-а-тет. На повестке сотрудничество в

0: площадка «Город-герой». Их обустроят в районе проспекта Победителей 2, а также в районе улиц Гвардейской и Мельникайте. Также КПП будут работать на проспекте Машерова возле Парка Победы и на улице Заславской. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны в ближайшие часы ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Неблагоприятные гидрометеорологические явления сохранятся до конца дня. В Минске также ожидается гроза и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. 1/16 чемпионата мира по футболу продолжается со счетом 2-0. Накануне завершились матчи Мексика-Эквадор и США-Босния и Герцеговина. Англия обыграла Конго 2-1, а Бельгия победила Сенегал 3-2. Сегодня в 10 вечера Испания встретится с Австрией, а в 2 часа ночи Португалия сразится с Хорватией. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,90, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 11-21. А днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27. В Гродно 22-24. В Витебске 24-26. В Могилеве 25-27 тепла. В Минске дождь с грозой и до плюс 25. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шевега.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброе.

0: Недушный день.
1: Среди всеобщего упрощения и моды на этот тренд очень хочется иногда копнуть глубже. И для этого берем в руки книги. И вот я очередной раз не могу оторваться. Тоже у нас есть книжный клуб с подружками. Мы решили обзавестись поводом легально встречаться по выходным и обсуждать книги, которые прочитали. Ну, не на книгах все не останавливается, естественно. И вот я недавно узнала, что есть такое слово в английском языке. Называется «сондер». Сондер. Вот так вот оно звучит в оригинале. Надеюсь, я получилось изобразить. Это внезапное осознание того, что каждый человек, которого мы видим, мимо которого проходим, живет своей сложной жизнью. И с мечтами, и с близкими людьми, и с утратами, с воспоминаниями из детства, из студенчества, с какими-то планами на жизнь, на вечер. И это слово очень мне как-то откликнулось, потому что оно точно передает чувство, что мы испытываем в метро, на улицах шумных городов, когда вдруг понимаем, насколько сложен и интересен этот мир. Хочу, чтобы мы сегодня нашли свое необычное, но интересное слово или хотя бы почувствовали что-то такое, чему не можем дать определение. Возможно, люди уже дали определение этому самому. Такой квиз у нас получается, да? То есть мы вроде бы знаем о чем, но как его назвать? Ну, тут уже нужно покопаться в словариках, погуглить, проще говоря. Ну и в этом часе мы тоже с вами будем искать вот эти самые ощущения, ассоциации, узнавать вроде бы знакомые, да, песни, знакомые тексты. Будем определять с вами, кто исполняет композиции в музыкальном квизе. Буквально через несколько минут.

0: он и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Любой снег растает, даже самый-самый такой плотный, залежавшийся, когда за окном больше 20 градусов, гораздо больше 20. Ну, лето, оно такое, оно нас немножечко расслабляет. Не привыкли мы быть очень продуктивными, тоже хотим сиесты, хотим отдыха. Но выходные уже очень близко, мы буквально рукой уже можем дотянуться до пятницы, а завтра она у нас свободная, да, у всех. Ну, тем слаще будет вкус победы сегодня в музыкальном квизе. И вообще присоединяемся все к нему. В телеграм-чат нужно для этого зайти и ответики правильные туда прислать. Одним сообщением, три композиции, их нужно узнать и написать о том, кто их исполняет. Все очень просто, все стандартно, максимально легко. Я думаю, и в одиночестве справитесь, если коллектив свой подключите, потому что подарок у нас такой большой, хватит на очень даже большую компанию. Набор чая Такамори сегодня победитель с собой унесет. Для этого приедет к нам на радио в гости, всех нас увидит, всем нам ручкой помашет. Ну, в любой день это можно сделать, не обязательно вот прямо сегодня, если вы не из Минска. Поэтому участвует вся страна. Итак, если готовы, делаем громче и правильные ответы пишем в Телеграм. Поехали!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: побродили немного с вами по пустыне. Надеюсь, подсказка сработает, вы узнаете. Даже без особых слов эти ритмы уже где-то у нас внутри. Но у меня так точно. Я еще на концерте его была. Так вообще всплывают воспоминания, никуда не убегают. Только со временем становятся крепче. Ну а сейчас мы давайте узнаем, кто же исполняет эти композиции. Так, хорошо, ответы правильные и неправильные. Исправлять нельзя. Ха-ха. Вот Виталий только что подловила о том, что он пытался откорректировать. Как есть, так и есть. Но в любом случае, раз ответы правильные и разные у нас уже есть, поэтому давайте проверять.
1: Я с тобой, но...
0: Конечно же, это Стас Пьеха, я с тобой.
1: Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать.
0: Как только ее не назвали, и Ализа, и Лай, и Алаиза. Ализе. Ну и, конечно, его величество Sting, Desert Rose. Это я, чтобы вы потанцевали вместе со мной. На самое время узнать, кто сегодня будет победителем музыкального предвыходного, такого сладкого, приятного и радостного, ну, практически, да, предпраздничного музыкального квиза. Анастасия, мы поздравляем вас с победой! Вот так легко она первой прислала, так без исправлений, но только Стаса Пьеха она назвала Пье. Ну, месье Пье тоже засчитывается. Анастасия, вы получаете в подарок от душевного радио набор чая Такамори. Чай, конечно, не совсем летний напиток, хотя в пустынях именно им охлаждаются, да, горячим, но мы знаем, его можно охладить. Немножко мяты, немножко льда, это будет лучший летний напиток. Расскажу за кадром, как забрать подарок.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Недушный день.
1: Лето уже традиционно нас чем-то вдохновляет. Своими рассветами, ранними красивыми закатами, очаровательными. Луна какая недавно большая была. И тепло, и даже жужжащие комарики не мешают нам наслаждаться воспоминаниями или предвкушением, или вот просто буднями с утра до вечера. Море, путешествия, беззаботный отдых. Ну, у большинства из нас отпуск как раз-таки выпадает на эти летние месяцы. И морская тематика из года в год ассоциируется у нас с летом. Ничего мы с этим поделать не можем, поэтому дизайнеры подхватывают все эти веяния и уже внедряют их в серьги, и в подвески, и в браслеты, и кольца. Сейчас просто это топ of the top морская эстетика. Она такая легкая, настроение летнее сразу же ощущается, как только мы какой-то морской стиль вводим в свой гардероб. Сейчас дизайнеры активно вот этот жемчуг, раковины, просто как символ лета, используют в виде подвесок, декоративных разных элементов. Ну и серьги с жемчугом, они уже просто на каждом шагу их можно увидеть и купить. И раньше жемчуг стоил дороже бриллиантов. Да, были времена, когда сам создатель знаменитого бренда украшений Cartier обменял ожерелье жемчужное, несколько ниточек жемчуга обменял на шестиэтажный дом в Лондоне. То есть жемчуг был очень-очень таким дорогим видом украшений. Но и все изменилось, когда на смену ловцам, что рисковали жизнью и спускались на глубину, пришел искусственный жемчуг фермерский. И тогда, в ту эпоху, люди крутили так вот носиком, что фермерский не настоящий, а вот надо нырнуть. Мол, если только с трудом чего-то добиваешься, тогда ценность какая-то появляется у этого элемента, ну, как будущего, да, украшения. Ну и спустя много-много лет история сейчас повторяется с лабораторными бриллиантами. О, как я решила рассказать вам о мире украшений. Ну да, потому что сейчас уже алмазы выращивают в лабораториях по всему миру, и их можно встретить и в декоре и сумочек, и одежды, настоящие бриллианты. Но тоже есть те, кто крутит носиком и говорит, ну, это не настоящие, это все равно выращенные. Ну и такое чувство, что мы, люди, придаем значение только тому, что достается с трудом. Но в этом тоже есть смысл, ведь жемчужинка та же – это песчинка, которую проглотила устрица, не вытолкнула, окружила заботой, преобразила, да, и все. Мы тоже с вами как будто песчинки, наша жизнь, да, такая большая устрица. Все, через что проходим, оно как будто частью нас становится, нашей историей, и делает каждый день ценнее. Я очень хочу, чтобы этим летом, буквально, я же говорила, что половина года уже позади, и впереди у нас вот так чуть-чуть лето, и потом следующие месяцы, уже скоро Новый год, очень быстро время летит. Я хочу, чтобы мы все трудности воспринимали как очередной красивый слой в нашей жемчужинке, чтобы мы только обогащались со временем, становились все лучше и лучше, и впечатления купались приятных, и солнцем наслаждались, и загорали, и просто ощущали жизнь невероятно вкусно. Давайте пойдем уже отдыхать, пойдем ощущать это лето, ощущать этот июль и наслаждаться предстоящими выходными. С вами была Ольга Шибека. Услышимся уже в понедельник. Хорошего, настоящего отдыха. Пока-пока.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Маша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом белорусский лидер заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Глава государства выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы, например, вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобилей и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям. Срочная новость. Пассажирский автобус Минска-Гомеля-Нампа попал под атаку дрона на погранпереходе Красный Камень в Брянской области. Как пишет Ньюсбай, в автобусе находилось 19 пассажиров. В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа. Завтра белорусы отпразднуют День независимости. Нас ждут трехдневные выходные. Как напомнили в Минтруда, официальный выходной в этом году выпал на пятницу. В связи с этим сегодняшний рабочий день 2 июля сокращен на час. А у сотрудников, которые работают на полставки, рабочий день сокращен на полчаса. Александрия снова готовится собрать друзей. Республиканский праздник Купалья пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 11 июля. Праздник в Александрии будет наполнен как уже известными локациями, так и многочисленными новинками. Например, пройдет сырный фестиваль. Рядом разместится лаунж-зона с местами для отдыха и перекуса. Торговые и ремесленные ряды растянутся на несколько километров. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 11-21, а днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27, в Гродно 22-24, в Витебске 24-26, в Могилеве 25-27 тепла. В Минске дождь с грозой и до плюс 25. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Доброго дня!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Минского государства. Пассажирский автобус Минска-Гомеля-Напа пострадал в результате атаки беспилотника по стоянке автотранспорта в районе погранперехода Красный Камень Брянской области. Как сообщает Белта, инцидент произошел в 11:55. В салоне автобуса находились 19 человек. Два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей выехала спецгруппа из Гомеля. Завтра Беларусь отметит День независимости. В Минске основные гуляния пройдут на площадке у Дворца спорта. Праздничная локация будет и на территории Верхнего города. Также мероприятия запланированы в каждом районе столицы. Большой праздничный концерт пройдет с 9 вечера до полуночи у стелы «Минск. Город-герой». Он завершится акцией «Споем гимн вместе» и праздничным салютом в 11 вечера. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным операторам «Тикет.Про», «Спорт», концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Завтра в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на «Сливки Бай». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 11-21, а днем в Бресте, Гомеле и Могилеве 25-27, в Гродно 22-24, в Витебске 24-26, в Могилеве 25-27 тепла. В Минске завтра дождь с грозой до плюс 25. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости! Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-70 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.by и по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Агропромбанк. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Белоруссии в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. Как передает Белт, белорусский лидер отметил, что наша страна открыта для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией. В числе приоритетов развития двустороннего сотрудничества в промышленности. Также Беларусь готова оказать необходимые содействия в подготовке медперсонала и квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. В результате атаки на белорусский автобус в районе таможенного перехода «Красный камень» пострадали 3 человека. Об этом Белта сообщили в Минздраве. Это 2 водителей автобуса и 1 пассажир. Они уже в Беларуси. Госпитализируются в Гомельскую областную больницу, где им окажут всю необходимую помощь. К работе подключились республиканские специалисты.

0: идет прохлада. Днем в субботу и воскресенье не выше плюс 24. Такая же погода сохранится как минимум до середины следующей недели. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 11-21, а днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве 25-27, в Гродно 22-24, в Витебске 24-26, в Минске дождь с грозой и до плюс 25. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Заканчиваете дела? Пора в путь.
1: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
5: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-3 месяца беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем независимости.
3: Подробности на сайте europ.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Жми на плей, жми на газ. Музыка в дорогу от Лукойл.
1: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Куда бы вы ни ехали, нам по пути.
1: С 5 до 6 вечера в эфире
0: «Музыка в дорогу». Компания «Лукойл» заправляет этот час драйвом и комфортом. Километры хитов для вашего идеального маршрута. «Лукойл» — все, что нужно для

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню Независимости. Сок Сады Придонья, яблоко вишня 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный 9,99 за килограмм. С Днем Независимости. Подробности на сайте europ.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент прибыл с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Александр Лукашенко проводит переговоры со своим коллегой Мин Аун Хлайном в формате один на один. В повестке сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. Как передает Белт, президент отметил, что нужно дать старт новой ступени развития отношений между двумя странами. Завтра Беларусь отметит День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. В Минской области главная локация – мемориальный комплекс «Курган Славы». Для удобства посетителей на трассе Р-53 организуют дополнительную парковку. На подъездах к комплексу скорость движения будет ограничена до 40 км в час. Безопасность обеспечат сотрудники ГАИ. К слову, у них завтра профессиональный праздник – 90 лет со дня образования госавтоинспекции. О ситуации на границе накануне больших выходных рассказали в Госпогранкомитете. Въезда в ЕС ожидают более 1200 легковых и грузовых авто. Перед польским пунктом пропуска Тиреспль в очереди 535 легковых машин и 15 автобусов, 520 фур ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки. На литовской границе 140 легковых машин ждут въезда перед погранпереходом Медининкай, еще 70 скопилось перед пунктом пропуска Шальчининкай. В МЧС большие выходные призывают белорусов выбирать только официально разрешенные пляжи, дно которых обследовано и очищено, а на берегу дежурят спасатели. В жару сотрудники МЧС усилили контроль в местах отдыха. Для того, чтобы себя обезопасить, рекомендуется выбирать только предназначенные места, входить в воду постепенно, исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Кроме того, дети всегда должны находиться под пристальным присмотром взрослых. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.вай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, сильные ливни,

0: новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте butikavto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
5: Белагропромбанк. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1050.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Синкевич. Добрый вечер. В Джакарте прошли переговоры президентов Беларуси и Индонезии. Как заявил Александр Лукашенко, страны договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, открытие прямого авиарейса. В Минске также появится диппредставительство Индонезии. Также в Джакарте одобрили дорожную карту развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией до 2030 года. Как пишет Билд, после Александра Лукашенко направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма, где состоялись переговоры с его коллегой Мин Аун Хлайном в формате один на один. Белорусский лидер подчеркнул, Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Завтра Беларусь отметит День независимости. В Минске основные гуляния пройдут на площадке у Дворца спорта. Праздничная локация будет на территории Верхнего города. Также мероприятия запланированы в каждом районе Минска. Большой праздничный концерт пройдет с 9 вечера до полуночи у стелы «Минск – город-герой». Он завершится акцией «Споем гимн вместе» и праздничным салютом в 11 вечера. Уникальный музей на колесах снова в столице на станции Минск-Пассажирский встречали знаменитый поезд Победы. Его приезд приурочен главному празднику страны – Дню независимости. До этого состав уже увидели в Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных центрах. Минск стал 7-й точкой маршрута. Экспозиция полностью интерактивна. Каждая экскурсия длится ровно 45 минут. За это время группы, слушая аудиогид, проживают путь от мирного времени до победного мая 45-го. Прочувствовать это помогают голограммы и трехмерные панорамы. Посетить уникальную экспозицию в Минске можно по 5 июля. 1/16 чемпионата мира по футболу продолжается. Со счетом 2-0 накануне завершились матчи Мексика, Эквадор и США, Босния и Герцеговина. Англия обыграла Конго 2-1, а Бельгия победила Сенегал 3-2. Сегодня в 10 вечера Испания встретится с Австрией, а в 2 часа ночи Португалия сразится с Хорватией. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.

Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио. Душевное радио.

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: часа. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на «Душевном радио».

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцы!

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцевальный.